0: དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱལ སྲུང ཆེས སེར བྱེད པ སོ ཉེན ཁ ཆེ བའི ཤེས ཤུགས རབ དང རིམ པར གོ དམ དང ཡོད དང ཟོམ ནང ཤེས ཁན གྱི ཉིང དལ མེད པར ཞིན པའི རྩ དོན གསུམ ལ བཟོ ཆོས རྒྱག རྒྱུ དང ལེན དེ ནས ཤེས ཐུབ མེད ཅེས དང འཇར པན གྱི ལོ རྒྱུ ལ ལྟ དང ཡང དག བཟུང ནས མག ཐུག གི ལམ ཉིང དུ བྱ ལོ ཤེས མིན ཤེས ཡོད གོ དམ དོང ཁན ཤེས ཀྱི ད ལྟ གོ ཤུ སེག གི ང ལ འཇར པན ལོ ཏ མག ཅི རང ལུགས ཀྱི ཤུགས སུ འགྲོ སུལ པའི ཚོར ཤིན ཤུང དེ ཏན ང རང ཐག ནང ཅེས ཤུང ᱛᱮᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟᱝᱟᱪᱟᱨᱱ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱤᱡᱮᱱᱟ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱥᱮᱡᱮ ᱤᱨᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱞᱟᱣ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱵᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱪᱮᱛᱟᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱪᱟᱞᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱱᱮ ᱡᱤᱜᱢᱟᱨᱚ ᱵᱤ ᱪᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱞᱮ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱛᱚᱝᱠᱮᱱ ᱥᱮᱠᱤ ᱧᱤᱝᱫᱟᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱟᱥᱮ ᱯᱤ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢ ᱱᱮ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱵᱡᱮ ᱪᱮᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟᱛᱷᱞ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱥᱟᱫᱤ ᱪᱟ ᱴᱷᱢ ᱫᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱢᱡᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱜᱴᱠᱞᱟ ᱭᱚᱞ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱨᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱭᱚᱞ ᱪᱤ ᱡᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ
0: ᱫᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱚᱢᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱵᱪᱮ ᱤᱢᱤᱥᱟ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱢᱚ ᱞᱟᱝᱪᱷᱱᱤ ᱵᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤᱭᱚ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱵᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱜᱤ ᱧᱤᱱᱫᱢ ᱛᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱢᱤᱜᱪᱷᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝᱣᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱟᱥᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱯᱮᱵᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱡᱢᱡᱤ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱠᱟᱦᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱤ ᱥᱮᱭᱚ ᱪᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱛᱷᱚᱝ ᱛᱮᱨᱢ ᱯᱩᱭᱤ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱦᱟᱨᱤᱝ ᱟᱜᱩᱭᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱠᱩᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱛᱷᱢᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱪᱷᱚᱢᱜᱤ ᱢᱟᱝᱦᱨ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱞᱟᱢᱜᱯᱤ ᱠᱟᱜᱫᱩᱢ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱪᱷᱚᱠᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱱᱟᱝ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱥᱩᱡᱤ ᱧᱤᱝᱠᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱫᱩᱝ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱡᱤᱱ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱛᱷᱤᱯᱥᱞ ᱡᱤ ᱡᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱩᱢ ᱯᱩᱭᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱴᱤᱢᱞ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱥᱪᱮ ᱭᱚᱝᱡᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱭᱤᱜᱵᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱧᱤᱱᱛᱨᱟ ᱭᱟᱨᱤᱱ ᱴᱮᱪᱚ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱟᱞᱦᱤᱱᱪᱮᱱ ᱨᱮᱱᱥᱵᱤ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱡᱤᱞ ᱴᱤᱢᱞ ᱥᱤᱡᱤ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱱᱡᱤ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱚᱛᱷᱚ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱡᱤᱠ ᱠᱟ ᱴᱤᱱᱛᱷᱱ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱭᱚ ᱤᱱᱡᱤᱞ ᱴᱤᱢᱞ ᱛᱤ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱞᱤ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱥ ᱡᱤᱜᱢᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱭᱚ ᱪᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜᱱᱤᱱ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤ ᱟᱱᱤᱥᱞ ᱯᱮᱵᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱴᱤ ᱪᱷᱩᱡᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱠᱷᱚᱢᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱤᱭᱤ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱴᱤᱱᱪᱟᱨ ᱥᱟᱪᱤ ᱭᱚᱵᱤ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱫᱚᱛᱟᱢ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱤᱜᱪᱤ ᱥᱮᱵᱴᱤ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱤᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱜᱱᱟᱢ ᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱜᱟᱡᱤᱞ ᱢᱟᱪᱷᱩ ᱯᱟᱥᱚ ᱪᱷᱮᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱚᱞ ᱤᱨᱜᱮ ᱠᱷᱤᱱᱞᱟ ᱟᱜᱩᱨ ᱭᱚᱵᱤ ᱟᱝᱤ ᱥᱩᱜᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱠᱷᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱦ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱢᱯᱤ ᱨᱤᱝᱮ ᱪᱷᱤᱞ ᱪᱚᱥᱤ ᱭᱚ ᱯᱟᱥᱚ ᱪᱷᱮᱭᱚ ᱡᱤᱡᱤᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝᱜᱤ ᱛᱤᱜᱪᱤ ᱦᱩᱝᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱞ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱝ ᱛᱟᱠᱞ ᱫᱚᱛᱟᱢ ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱩᱠ ᱠᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱩᱡᱮ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱠᱨᱡᱤᱱ ᱵᱟᱥᱞᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱ ᱱᱤᱪᱞᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱭᱮᱢᱱ ᱦᱩᱥᱮ ᱴᱤᱜᱪᱤ ᱡᱤ ᱧᱤᱱᱛᱟᱨ ᱰᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱫᱮᱞᱢ ᱯᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱞ ᱱᱟᱢᱴᱟ ᱪᱮᱞᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱤ ᱢᱟᱞᱤᱯᱩᱝ ᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱞᱟᱢᱚᱝ ᱟᱫᱤ ᱥᱞᱡᱩᱝ ᱢᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩᱢ ᱥᱟᱭᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱜᱩᱞ ᱪᱤ ᱥᱮᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱤᱱᱛᱟᱨ ᱰᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤ ᱱᱫᱟᱱᱥᱟ ᱵᱤ ᱥᱞᱡᱩᱝ ᱢᱟᱜᱟᱵ ᱡᱟᱠᱤᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩᱢ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱤᱥᱢ ᱥᱟᱞ ᱦᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱫᱟᱱᱡᱩᱢ ᱛᱤ ᱢᱤᱜᱤᱞᱱ ᱫᱚᱝᱛᱷᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟ ᱛᱚᱝᱪᱞ ᱤᱱᱵᱟ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱡᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱤᱱᱛᱟᱨ ᱭᱮᱢᱱ ᱥᱞᱡᱩᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱭᱮᱢᱱ ᱦᱩᱥᱮ ᱴᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱪᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱧᱩᱝᱛᱟᱨ ᱭᱤᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱥᱢᱪᱟ ᱥᱚᱨᱱᱟ ᱠᱮᱱᱢ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱮᱴᱷᱟ ᱠᱟᱦᱤᱞᱟ ᱢᱮᱠᱩᱱ ᱯᱷᱩᱭᱩᱞ ᱪᱤ ᱡᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱥᱯᱷᱟᱱᱛᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱵᱤᱯᱷᱤ ᱯᱷᱤᱫᱤ ᱥᱩᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱦᱩᱱᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱴᱤᱜᱱᱤᱱ ᱥᱩᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱢᱜᱞ ᱝᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱭᱮᱢᱟ ᱡᱮᱠᱷᱩᱝ ᱟᱫᱚᱣᱤ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱴᱷᱚᱞ ᱢᱟ ᱵᱡᱟᱞᱦ ᱴᱚᱝ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱦᱨ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱭᱮᱢᱟ ᱥᱢᱛᱚᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱜᱟᱛᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱩᱫᱟ ᱨᱮ ᱞᱤᱭᱚ ᱡᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱥᱩᱫᱟ ᱱᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱤ ᱱᱟᱯᱥᱤᱝ ᱡᱤᱞᱛᱟᱝ ᱡᱤᱯᱩ ᱞᱚᱛᱷᱚ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱱᱤᱱᱫᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱱᱤᱱᱫᱟᱢ ᱡᱮᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱩᱨᱩ ᱠᱷᱩᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤᱭᱚ ᱱᱤᱛᱤ ᱴᱷᱢᱜᱞ ᱡᱮ ᱱᱤᱯᱤ ᱭᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱤ ᱢᱩᱨᱩ ᱠᱷᱩ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱫᱟ ᱨᱮ ᱪᱩᱭᱩᱯᱤ ᱛᱤ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱡᱟᱝ ᱥᱯᱷᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱢᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱭᱮᱢᱤ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱫᱤ ᱛᱷᱩᱱᱭᱚ
1: ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱞᱟᱱᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱨᱩ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱥᱮᱪᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱢᱨᱤ ᱯᱟ ᱪᱮᱯᱛᱤᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱨᱟ ᱱᱤᱜᱪᱩ ᱪᱮᱴᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱪᱟᱢᱱᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱱᱤᱞᱟᱢᱟᱱ ᱦᱤᱱᱫᱨᱤᱱ ᱱᱟᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱛᱟᱝ ᱟᱥᱩᱞᱮ ᱠᱷᱩᱝᱜᱩ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱥᱩᱱᱩᱜᱩᱱᱚᱣᱟ

0: ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱧᱟᱨᱪᱤᱜ ᱜᱮ ᱭᱟᱠᱩᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱜᱞᱟᱜ ᱠᱟᱨᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱢᱤ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱣᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱝ ᱫᱚᱜᱪᱤᱱ ᱚᱛᱚᱢᱚᱡ ᱱᱚᱜᱤ ᱪᱤ ᱧᱟᱨᱪᱤᱜ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱱᱤ ᱚ ᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱞᱟᱱᱤ ᱚ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱨᱤ
1: ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮ
0: ᱚ ᱫᱤ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱢ ᱪᱚᱱ ᱨᱚᱝ ᱚ ᱪᱤᱢ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱜᱮ ᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱚ ᱫᱟ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱚ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱚ ᱞᱟᱠᱚᱨ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱚ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱤ ᱮᱥᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱚ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱭ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱭᱩᱨᱜᱩᱛᱤ ᱚ ᱞᱟᱠ ᱜᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩ ᱛᱩᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱜᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱜ ᱡᱚ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱭ ᱠᱩ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱫᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱫᱨᱟ ᱱᱩᱪᱤ ᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱚᱢᱩ ᱡᱤ ᱚ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱜᱮ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛ ᱪᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱠᱮ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱴᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱨ ᱠᱩᱛᱤ ᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱭᱟ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱩ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱱᱤ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱴᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱭᱟ ᱠᱚᱡᱩ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱨᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱪᱤ ᱴᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱭᱟ ᱠᱚᱞᱤ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱡᱩᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱱᱨᱮ
2: rein za chang se bi seng ro bol hen je kong ne chu tong chen me su ji ge ra ma la mo cham din ji na che li rong jing ge gu ni ji na ta chalo shong ku nga rong se ye zab ra tang tul nyam ju ra tu sum ka nai gun nan ji ngi thend ni se man zin ji che ra ma de ji tu shen la la tiap jen ta ta chalo ndo shong tang na yang ja che bi shong dong mong chu zen na ga mong chu zen na ga da ta ngi na ga tu ta ni nyin zin na da ga yang na ga tu ta ni khan dam zin na ga ga tu ta ni nepo la su ta kan dai gu ni nan ji ngi thend ni ji na yang kan da shi lo ku chi ni
0: ᱚᱛᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜᱨᱟ ᱛᱚᱥᱚᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱠ ᱠᱮ ᱛᱮᱠᱟᱱᱮ ᱟᱛᱟᱱᱮ ᱯᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱜᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱦᱚᱱᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱡᱩᱥᱤ ᱢᱚᱝᱜ ᱨᱮᱭᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱡᱟᱨᱫᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱱᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱨᱟᱠᱷᱨᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱝᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱢ ᱫᱤᱡᱚ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱚᱛᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱚᱪᱤ ᱥᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱚᱪᱤ ᱧᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱥᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱᱫᱮ
1: ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱮ
0: ᱚᱛᱟ ᱧᱤᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱜ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱜᱤ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱜᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱚ ᱞᱤᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱱᱛ ᱪᱚᱱᱟ ᱱᱚ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱚ ᱫᱟᱢ ᱜᱚᱱᱚ ᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱱᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱜᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱢᱚᱨᱫᱤᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱨᱠᱩ ᱫᱤᱛᱟᱥᱚ ᱚᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱤᱠᱣᱟᱨᱟ ᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱫᱨᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱚᱱᱚᱡ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛᱮ ᱜᱟᱨᱡᱚ ᱪᱤ ᱦᱤᱛᱟᱵ ᱫᱤᱱ ᱨᱚᱭᱱᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱷᱮ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛ ᱨᱚᱝᱜ ᱠᱮᱯᱟ ᱭᱟᱨ ᱢᱤᱛᱢᱩᱡᱜᱟ ᱞᱮᱵᱫᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱚ ᱪᱷᱟᱨᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩᱨᱟᱛ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱥᱟᱱᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱠᱪᱩᱵᱨᱟᱛ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱜᱩᱡᱚ ᱭᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱᱨᱮ ᱪᱷᱞᱟᱠ ᱴᱚᱱᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱭᱚ ᱪᱷᱟᱛᱨᱟ ᱪᱩᱵᱜᱩ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱚ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱨᱚᱱᱭᱚ ᱪᱷᱞᱟᱠ ᱴᱚ ᱞᱤᱥᱚᱱᱟ ᱚ ᱛᱷᱟᱜᱢᱟᱨ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱛᱚᱝ ᱚᱛᱟ ᱥᱮᱥᱮᱜᱟᱱ ᱨᱮᱠᱛᱤ ᱡᱩ ᱚᱱ ᱨᱮᱠᱛᱤ ᱜᱩᱛᱤ ᱪᱤᱪᱤᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱚᱛᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱚᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱠᱪᱩ ᱡᱩ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱮᱜᱩ ᱚᱛᱟ ᱜᱤᱜᱫᱚ ᱱᱚᱛᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱚ ᱧᱟᱨᱪᱩᱯ ᱪᱮ ᱚ ᱫᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱮᱭᱚ ᱛᱚᱱᱡᱚ ᱟᱡᱮᱢᱤᱱᱤᱝ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤ ᱚ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜ ᱨᱟᱠᱪᱩ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱨᱮ ᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱠᱪᱤᱱ ᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱚ ᱴᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱭ ᱚ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜ ᱨᱟᱠᱪᱩ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱤᱜᱛᱮ ᱨᱚᱱᱭᱚ ᱪᱤ ᱟᱨᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱷᱟᱯᱛᱩ ᱮᱡᱩᱛ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱᱫᱮ ᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱢᱮᱱᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱚ ᱥᱚᱭᱱᱟ ᱪᱟᱢᱤᱱᱤᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱡᱩ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱢᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱪᱩᱯ ᱠᱮ ᱥᱮᱛᱢᱫᱮ ᱚ ᱱᱚᱱᱴᱨ ᱡᱮᱝᱜ ᱞᱟᱜᱡᱚ ᱛᱩᱢᱩᱱ ᱭᱮᱱᱠᱟ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱥᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱱᱥᱮᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱚ ᱴᱩᱨᱛ ᱱᱟᱨᱟᱢ ᱜᱚᱠ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱯᱩᱡ ᱡᱟᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱭ ᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱢᱩᱱᱡᱤ ᱡᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱜᱪᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱩ ᱪᱷᱨᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱠᱩ ᱡᱩ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱫᱚᱝ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱯ ᱛᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱤᱜ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱱᱟᱨ ᱥᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱱᱟᱨ ᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱᱨᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱧᱤᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱠᱮ ᱴᱚᱱᱟᱵ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱨᱚᱱᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱞᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱠ ᱞᱚᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱩᱢ ᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱠᱮ ᱵᱚᱥᱚᱜ ᱛᱮᱵ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱥᱤᱨᱤᱝ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱤᱝ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱢᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱱᱩ ᱡᱟᱜᱮᱱ ᱱᱟ 다 지금 담잡으러 딱 손설에 구디 타서 담잡 끊는 거

ᱡᱟᱴᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱴᱨᱤᱝᱜᱩᱱᱤ ᱫᱟᱜᱱᱫᱟ ᱪᱤᱢᱟᱭᱟᱱ ᱡᱩ ᱪᱮᱛᱛᱮ ᱛᱟᱢᱵᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱱᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱭᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱠᱥᱤᱵᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱭᱟ ᱞᱟᱠᱥᱤᱢ ᱛᱤᱠᱩ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱱᱚᱠᱟ ᱪᱮᱱᱫᱮ

0: Арангли пема ченчиджо семе пила тхи чэмбу чоя гонлу сымты жиаши хэнцэнзэ дунгу сэчэла жинды пите ченчэнни пема ченчиджо ngasona mlgsam
1: о хэнтэлэг